0: Борик с фарсом. А я
1: чую,
0: кром жена, кром гов. Я с теми Борик с фарсом. Они чуют самотность. А я